ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ayaya ay